0: Los verdaderos éxitos.
1: Dunas FM.
0: Dunas FM.
2: Son las 12 de la noche y 59 minutos.
3: Вокруг тебя планеты ходят, моя звезда. Хороводы водят в космосе, не достать их. Твой далекий свет очень.